comes. Чем совискива, чем совит ухлас. Да моды висалот болус да болус. Эрт манецы да калах звездум.

0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2-47-44-22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Музика, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.